Наш современный мир лицом к лицу сопоставлен со злом и беззаконием. Многие из нас были очевидцами ужасной мировой катастрофы, последней мировой войны, которая достигла колоссальных размеров. Невольно напрашивается вопрос, чем обусловлено такое безумие, что толкает людей на подобные злодеяния? Друзья, причина в том, что человек, подпав под влияние дьявола, начал принимать его точку зрения, что повлекло за собой неописуемую скорбь, страдания и, наконец, гибель. Имея в виду дьявола, Иисус Христос сказал: «Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить». Все беды прошлого и настоящего являются результатом одного события. Они начались с того, что человек поверил дьявольской лжи о Боге, человек начал прислушиваться голосу дьявола. Во-первых, враг внушил человеку сомнение в полноценность Божьей любви к человеку. «Действительно ли Бог так добр?» — нашептывает враг. «Если Он в чем-то отказывает вам, что-то запрещает, если Бог на самом деле любящий Бог, может ли Он так поступать со своим творением?» Это голос дьявола. Теперь, если первым своим высказыванием дьявол посеял сомнение в Божьей любви, то вторым он отрицает суровость Божьего наказания за непослушание. Мол, Бог не так суров, каким он хотел бы показаться. Он сказал, что накажет вас, но он этого не сделает. Такова диалектика дьявола. И в третьем случае дьявол говорит: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Искуситель представляет Бога эгоистичным, ревнивым себелюбцем. Дьявол говорит: «Бог ревнив. Он не хочет, чтобы кто-нибудь вмешивался в его исключительные права». Все это началось в Эдемском саду. Сперва в виде невинного разговора. Закончился этот разговор фатально. Здесь мы впервые слышим голос дьявола и видим результаты его клеветы. Прислушиваясь к голосу дьявола, поверив его клевете на Бога, человек вышел из повиновения Богу, из-под его власти и погрузился в пучину греха и смерти, увлекая за собою весь род человеческий. Человек отверг Бога и его любовь, что и привело к беззаконию, безумию и злу, свидетелями которых мы сегодня являемся. Человек поверил дьявольской клевете. Сегодняшняя беседа — заключительная беседа об искушении и грехопадении. В основу ее мы возьмем третью главу книги «Бытие», стихи 6 по 10. И здесь мы так читаем: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясенье. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». До сих пор мы говорили о том, какую роль сыграл дьявол в грехопадении человека. А теперь давайте посмотрим, какими были чувства и мысли Евы, когда дьявол начал искушать ее. Давайте обратим внимание на три обстоятельства, сыгравшие решающую роль в падении Евы. В первую очередь отметьте, что когда Ева посмотрела на дерево познания добра и зла и увидела плоды на этом запрещенном дереве, она приняла во внимание следующие три фактора. Во-первых, Еве показалось, что дерево хорошо для пищи. Во-вторых, оно было приятно для глаз. И в-третьих, оно было вожделенно, потому что обещало дать знание. Хорошо, приятно,
вожделенно. Враг человеческих душ играет именно на этих трех струнах. Заметьте, с какой точностью описывает это состояние апостол Иоанн в своем первом послании. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, но от мира сего». Сперва Ева видит, что дерево хорошо для пищи. Это похоть плоти. Похоть очей проявляется в том, что она находит дерево приятным для глаз. И, наконец, гордость житейская просматривается в том, что дерево вожделенно, потому что дает знание. Желание, страсть и гордость – такова сумма человеческих эмоций. Дьявол знает отлично, как воспламенить вот эти эмоции, а человек откликается на его искушение. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела». Ева, будучи внутренно ослаблена тем, что тайно пожелала того, что предложил ей дьявол, легко поддается искушению. Поверив дьявольской клеветы против Бога, она перестает сопротивляться. Ее воля ослабевает, и она сдается на милость врага. Помните, что сказал апостол Яков? «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, и сделанный грех рождает смерть». А теперь давайте рассмотрим следствие непослушания. Во-первых, сразу же после того, как Адам и Ева приступили волю Божию и совершили грех, написано, что «открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанье». Произошло

Пытается внушить человеку, что человек, сущность, состоит из материи, что он не может быть вечным духовным существом. Видите, до грехопадения для человека дух был первостепенным. Человек наслаждался постоянным, непрерывным общением со своим Создателем, с Богом. После грехопадения богосознание, бывшее центром человеческой сущности, сменилось самосознанием, и от этого человеку стало невыразимо стыдно. Адам и Ева почувствовали, что они были жалки, жалкими, нищими, слепыми, нагими, беспомощными и несчастными. Таково было вновь обретенное знание, обещанное им искусителем сатаной. Адам и Ева пытаются прикрыть свою наготу смоковными листьями. Однако эти жалкие попытки падших людей прикрыть свою вину, свою наготу, оказались тщетными и не принесли желаемых результатов. Адам и Ева продолжают прятаться от Бога за деревьями, растущими в саду. В наше время положение остается таким же. Люди ничуть не изменились. И это видно из того, что они все еще пытаются укрыться за добрыми делами, за церковными стенами, за внешними обрядами, для того, чтобы скрыть свою духовную наготу от всевидящего ока Господня. «Голос твой я услышал в раю и убоялся», — отвечает Адам Богу, ищущему его. Впервые на страницах Священного Писания появляется слово «боязнь», то есть «страх». Страх является прямым результатом греха и непослушания. Адам впервые убоялся Бога вовсе не потому, что Бог изменился, и не потому, что Бог изменил свое отношение к человеку. Нет. Дорогие друзья, Бог не изменился, изменился человек. Слово Божие говорит, в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Сделанный грех вызвал страх, нарушив чувство доверия и любви, которое испытывал человек по отношению к своему Создателю до своего падения и своего непослушания.

А теперь давайте обратим внимание еще на одну деталь. Я очень рад, что история грехопадения не закончилась тем, что человек скрылся от Бога, лишившись всякой надежды. Нет, этого не произошло. Бог проявил инициативу для того, чтобы спасти погибшего человека, восстановить его. Иначе на этом закончилась бы история рода человеческого. Но благодарение Богу вовек, что Он не допустил этого и написал заключительную главу этого рассказа. С первых страниц книги «Бытие» и до последних страниц книги «Откровения» Священное Писание выражает не вопль отчаяния, а восклицание окончательной победы благодати Божией и Его любви над грехом. Так что все кажущиеся победы дьявола превратились в поражение. Бог остается победителем, слава и благодарение Ему. А теперь давайте посмотрим, как одно за другим Бог опровергает обвинения дьявола и его лжи. Он разоблачает дьявольскую ложь и клевету. С самого начала дьявол пытался внушить Еве сомнение в любви и доброте ее Создателя. Одновременно дьявол старается убедить ее, что Бог не так суров, как кажется, что Он не накажет за непослушание, как обещал. И, наконец, в злобе он переступает все границы. Искуситель говорит Еве, что Бог эгоистичен, ревнив, самолюбив. То есть он извращает намерения Божие, он злобно клевещет на Бога. И вот мы видим, как из-за своей любви к падшему человеку Бог опровергает каждую эту ложь дьявола. Дьявол поставил под сомнение доброту Божью и его любовь. После грехопадения человека мы видим, что в первую очередь Бог окружает согрешившего человека своей безмерной любовью и добротою. Он не оставил его в его падшем состоянии. Послушайте, что сказано в Слове Божьем. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты?» О чем говорит нам эти слова? Они говорят о том, что Бог проявляет инициативу. Он делает первый шаг для того, чтобы взыскать и спасти заблудшего грешника. Представьте себе обиженного, оскорбленного Творца, который ищет провинившегося грешника. Такова любовь Божья. Своим желанием спасти погибшее Бог сводит на нет все попытки дьявола оклеветать его, представить его лживым, нелюбящим человека. Затем вторая ложь дьявола. Он говорит Адаму и Еве: «Бог не так суров, как кажется, Он не накажет за нарушение Его повеления». Но и эту ложь Бог опроверг, потому что святость Божия и Его праведность и правосудие требуют справедливого возмездия за совершенное преступление. Адам и Ева должны были полностью осознать совершенный грех, а Бог должен был совершить правосудие. Бог прослеживает грех до самых его истоков и проклинает грех. Таким образом, Он совершает правосудие и ограждает свою святость. В случае с Адамом и Евой за непослушанием немедленно последовало наказание. Тяжелая работа, страдания, скорбь и изгнание из Едемского сада. Лишение непосредственного общения с Богом. Рассмотрим еще один наклеп дьявола, еще одну ложь с его стороны. Змей внушил Еве, что Бог ревнив и эгоистичен, потому что Он не позволяет людям есть плоды с дерева познания добра и зла. Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Но и эту зловещую клевету Бог опровергает. Да, налагая запрет, Бог руководствуется любовью и милосердием, и мы видим это в пророческих словах, сказанных самим Богом. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В своем милосердии
и беспредельной любви Бог тут же обещает согрешившему человеку полное искупление, а также окончательное поражение дьявола. Притом в качестве прообраза Бог дает Адаму и Еву кожаную одежду, этим оглашая предсказание искупления и оправдание, предусмотренное Богом для людям в Его Сыне, Иисусе Христе. Одежда из кож животных знаменует первое пролитие крови в качестве жертвы за грех и символизирует голгофские страдания и смерть Иисуса Христа, где Он пролил Свою святую кровь ради нас. Итак, из руин, причиненных грехом, из хаоса, развалин павшего человечества, Бог полный любви и милосердия слышит человеческий зов отчаяния и беспомощности. Эту мольбу об избавителе мог удовлетворить только Бог, один Он и никто другой. Кожаные опоясания из шкур умерщвленных животных символизируют невинную жертву за грех, который требует Бог для удовлетворения справедливости. Любовь Божия не оставляет свое согрешившее, беспомощное творение. На человеческие отчаяния Бог ответил тем, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слово Божие говорит, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Отвергнуть эту любовь значит отвергнуть единственным доступным людям путь спасения. А поэтому спрашивается, как мы избежим наказания, которого требует святость и справедливость Божия, если мы пренебрежем таким великим спасением? Да, только ты, мой дорогой друг, можешь решить этот вопрос. Ты можешь принять дар любви, ты также можешь отказаться от этого дара. Зачем ты, друг, несчастный, вдали Христа стоишь? В беспечности опасной душою в мир глядишь. Спеши без замедления к источнику добра, из чаши благ спасения возьми без серебра. Спеши, как солнце в небе Бог сердце озарит. Спеши, счастливый жребий тебе Он подарит. Спеши и брось все бремя у ног Христа святых. Не упусти ты время в стремлениях суетных. Спеши, мой друг, сегодня, дабы не опоздать, и знай, любовь Господня не вечно будет звать. Свой час, быть может, вскоре умолкнет благодать. Тогда твой стыд и горе никто не сможет снять. Пусть Господь сам тебе поможет избрать путь, который ведет в вечную жизнь во Христе Иисусе. Попроси Господа, чтобы Он тебе помог принять это решение там, сейчас, у своего радиоприемника. Скажи: «Господи, я согрешил против Тебя. Прости меня. Прости все мои грехи. Очисти меня кровью Твоей святой. Я прошу Тебя ради Иисуса Христа».

0: Аминь.
1: И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». Бытие, глава 24, стих 58. Богодухновенность Библии имеет множество веских неоспоримых доказательств. И одно из них – исполнение пророчеств Ветхого Завета. Мы удивлены богатством прообразов Иисуса Христа. Уже первая книга Библии «Бытие» содержит ряд удивительных прообразов в лице Авраама, Исаака, управляющего имением Авраама, Елиезера и Ревекки, жены Исаака. Возьмем, к примеру, чудо рождения Исаака, сына обетования. О нем Аврааму было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». И еще: «Завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара». Бог обещал Аврааму благословить в Исааке все народы, что мы и видим теперь исполняющимся в Иисусе Христе. Или возьмем, к примеру, события на горе Мориа, когда любовь Авраама к Богу возвысилась над любовью к сыну обетования, о чем мы читаем в 22 главе книги Бытие. Покорный, как агнец, юноша Исаак был возложен на жертвенник руками любящего отца. Но когда Авраам простер руку и взял нож для принесения сына в жертву, голос ангела Господнего остановил его: «Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего». Это событие стало прообразом жертвы Иисуса Христа, принесенной Богу на Голгофе 2000 лет назад. Место Авраама занял Бог, полный любви к погибшему человечеству, а место послушного и кроткого Исаака занял единородный Сын Божий Иисус Христос. Но когда палач приставил железный гвоздь к руке Христа, когда он занес молот, чтобы пригвоздить Иисуса, помазанника, ко Христу, никого не нашлось, кто бы мог сказать Небесному Отцу: «Стой, не делай сего, отверни руку от Сына Своего». Евангелист Иоанн описывает это событие кратким, потрясающим предложением: «Там распяли его». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 18. Сколько страданий физических и душевных скрыто в этих словах. И все это перенес Иисус Христос ради нашего искупления, исполнив волю Небесного Отца, что Он и выразил в предсмертном слове: «Совершилось». Совершилось вечное искупление кающегося грешника, твое и мое. Обратимся снова к ветхозаветным прообразам, описанным в 24 главе книги Бытие. Бог обильно благословил жизнь Авраама. В то время редко кто мог сравниться с ним по богатству и славе. Настал час, когда богатство Авраама по праву должно было перейти к его совершеннолетнему сыну Исааку. Но Исаак еще не был женат. Назрел вопрос о невесте, которая стала бы достойной женой сыну обетования. Авраам призвал управляющего его имением Елиезера и дал ему поручение: «Пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Елиезер был верным рабом, послушным и преданным своему господину. Он положил руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в этом. Поручение было нелегкое. А вдруг она не пожелает пойти, не увидев жениха воочию? Но приказ есть приказ. И Елиезер поспешно встал, навьючил верблюдов и отправился в далекий путь, в Месопотамию, в город Нахора. Но Елиезер пошел в путь не с пустыми руками. Для подтверждения славы и могущества своего господина раб взял всякие сокровища господина своего. Иначе кто бы мог поверить его рассказам о богатстве его господина? И все совершилось так, как это было предсказано мудрым и непоколебимо верившим Богу Авраамом. Елиезер прибыл в Месопотамию, в город Нахора, и остановился у колодца. В это время девушки вышли к колодцу черпать воду, и среди них была та, которую Бог уже определил в жены Исааку, Ревекка. Она напоила водой Елиезера, его людей и верблюдов, и привела его в дом своих родителей. Там ему был оказан сердечный прием. Нужно полагать, что раб Авраама долго и много рассказывал о доброте и красоте Исаака, о богатстве его отца Авраама. В доказательство в руках у Ревекки заблестели драгоценные подарки из золота и серебра. Рассказав о цели посещения и одарив всю семью, он попросил: «Отпустите меня к господину моему, отпустите с Ревеккой, чтобы она могла стать женой Исааку». Родители ответили: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». Зная историю израильского народа, мы удивляемся: девушка, не видев жениха, а только услышав о нем, о его красоте и доброте, поверила устному свидетельству и охотно пошла за проводником, чтобы встретиться с женихом и быть ему женой. Ревекка оставила дом своего отца, доверилась рабу жениха и пошла в неведомый край. Какое трогательное повествование записано Духом Божьим на страницах Библии! Вдумчивый человек, читая это повествование, не может не заметить, что в эту историю Бог вкладывает духовный смысл. Авраам здесь является прообразом Небесного Отца, Исаак – прообразом Иисуса Христа, управляющий имением Авраама – прообразом Духа Святого, а Ревекка – прообразом Церкви Христа. Этот Дух Святой ищет заблудших овец, чтобы привести их в единое Божье стадо, в Церковь Иисуса Христа. А Церковь, как открывает нам Священное Писание, это невеста Иисуса Христа, которая в будущем предстоит стать его женой. Он ее возлюбил, и за нее он пошел на крест. Дух Святой свидетельствует людям о неветшающем богатстве всемогущего Бога, его славе, о любви и красоте его Сына Иисуса Христа. Дух Святой через содействующую благодать находит в пустыне этого греховного мира те души, о которых сказано, что Бог избрал их во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Ефесянам. Это Дух Святой ведет спасенные души к предстоящей встрече с Иисусом Христом. Это Дух Святой на протяжении всего пути наставляет и укрепляет в вере и надежде спасенные души. Это Дух Святой в доказательство любви Божьей дает им святые дары из небесных сокровищниц, чтобы они свидетельствовали ими о Божьей любви другим людям. Но здесь важно заметить еще один существенный момент. Ни родители Ревекки, ни ее брат Лаван, ни ее сестры, а она сама должна была принять решение, идти или не идти за рабом Авраама к Исааку. Важно знать, что спасение – сугубо личное дело. Религия родителей никогда никого не спасала и спасти не может. Человек должен сам предстать с молитвой покаяния пред Богом, чтобы получить прощение, примирение с Богом, искупительной жертвой Иисуса Христа, стать членом Его единой семьи. Члены истинной Церкви Христа, не видя Его воочию, не веря свидетельству Духа Святого в Писании, уподобляются Ревекке. Она поверила свидетельству раба Авраама и с радостью отправилась в дальний путь, чтобы увидеть своего жениха и стать его женой. Апостол Петр обратил на это внимание и, движимый Духом Святым, написал детям Божьим, рассеянным в странах Азии и Европы, что вера обнаружится во втором пришествии Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и о котором доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславной. Первое послание Петра. Нужно полагать, что на пути к Исааку Ревекка расспрашивала Елиезера об Исааке и его достоинствах, а какой он, какие у него глаза, какой у него характер, какое его любимое блюдо. Подобные вопросы естественны для невесты перед встречей с женихом. И, разумеется, Елиезер охотно отвечал Ревекке на все ее вопросы. Дети Божьи, спасенные Его благодатью, также хотят больше знать об Иисусе. Они читают Евангелие, христианскую литературу, которая помогает им углубляться в откровение Священного Писания. Это способствует их духовному росту, помогает им уподобляться Спасителю, готовиться к приближающейся встрече с Ним. Как же Исаак ожидал невесту? Священное Писание говорит: «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда». Вероятно, Исаак не раз выходил встречать невесту. Он, томимый ожиданием, отправлялся в поле и смотрел в сторону Месопотамии, родины его отца, откуда должен был возвратиться Елиазер с невестой. Как взволновалось и возликовало сердце Ревекки, когда она, сидя на верблюде, заметила на горизонте силуэт человека, шедшего навстречу. Она спросила раба Авраама: «Кто это? Неужели это он?» «Да, это он, твой жених Исаак, сын господина моего Авраама. Он встречает тебя». На этом миссия Елиазера была окончена. Больше мы о нем ничего не знаем. Новозаветное Писание говорит, что подобным образом произойдет радостная встреча церкви невесты Христа с ее небесным женихом. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Господом будем. Велико будет торжество спасенных детей Божьих, составляющих Церковь Христову. Они увидят своего Спасителя лицом к лицу, увидят того, в кого они верили, кого ожидали. Невеста войдет в приготовленные ей обители. Христос приготовил их страданиями на Голгофском кресте. Друг читатель, где будешь ты? Если ты спасенное Христом чадо, член Его Церкви, радуйся и благодари Его. Если же нет, воззови к Нему в молитве, и Он совершит великое чудо спасения. Не оттолкнуть доверчивого взора. Кто раз пошел, того не повернуть. Смотрите все, Ревекка из Нахора идет невестой в неизвестный путь. В отцовском доме не было ей тесно, не надоели тучные стада, но ей сегодня из страны чудесный раб Авраама кольца передал. Приятно ей об Исааке речи, внимает им любезно и тиха. Какой же он? Когда ж его я встречу и обниму красавца-жениха? Такой любви доверится не всякий, кому приятен уголок родной, чтоб никогда, не видя Исаака, пойти к нему и быть его женой. И, может быть, простившись с отчим станом, в пути, не отставая от гонца, она не раз молилась за Лавана, за мать свою, за доброго отца. Когда ж в пути грустилась невесте, ей ангел песни радостные пел, а Исаак пришел на перекрестье и на дорогу пристально смотрел. Не оттолкни доверчивого взора, когда в глазах горит цветущий мак. Смотрите все, невесту из Нахора уже встречает верный Исаак.

Синишка стоял перед папой. Он хлеба кусочек просил. Но папа был пьян и сердитый, и сына рукой отстранил. А мальчик босой и голодный опять обратился к отцу. «Мой папа, с утра я не кушал, я хлеба кусочек прошу». Отец рассердился на сына, ногой от себя оттолкнул, и с сердцем холодным, как камень, он дальше от сына шагнул. Но мальчик опять приподнялся, со страхом шептал он отцу, уж голосом тихим, дрожащим: «Мой папа, я кушать хочу». Глаза у отца озверели. Он мальчика силой схватил и с берега в шумное море он сына из рук отпустил. Позднее, когда протрезвился, покойницу вспомнил жену. За сына он вдруг спохватился, вернулся он к месту тому. Но там только волны шумели и бились о берег морской, о сыне сказать не сумели. Ушел он с разбитой душой. Не волны сынишку покрыли, грохоча в пучине морской. С ним Бог был, и дал он спасенье. Прошел здесь корабль большой. Моряки подобрали ребенка, одев, накормили его. Он к ним привыкал постепенно, как сына любили его. Так рос и во всем он старался, любил и морское житье. На том корабле же остался, плывя от земли далеко. Однажды стоял он дежурным, смотря на морскую волну. Сестра подошла осторожно, сказала с волнением ему: «Плывет пассажир один с нами, внезапно у нас заболел. Не может он видеться с нами, позвать кого-либо просил. Должно быть, умрет уже скоро. Пред смертью он хочет сказать кому-либо то, что на сердце. Та тяжесть не даст умирать». Когда юноша, низко склонившись, у постели больного стоял, тот, слезами от горя залившись, всю правду ему рассказал. «У меня был сыночек, малютка. Его мать, заболев, умерла. Я с горя запил не на шутку. Предо мной все стояла она. А сыночек ходил все и плакал, и жалобно хлеба просил. На него рассердился я как-то, мальчишку со злобой схватил. И невинное, милое тело я со злобой в сердце несу, и, не зная от злости, что делать, я бросаю в морскую волну. Я поздно тогда протрезвился, его уж не мог я спасти. От страха я к Богу взмолился, крича ему: «Боже, прости!» И в этих тяжелых минутах он радость мне в сердце послал. Я понял, что куплен я кровью, и снова я на ноги встал. Я знаю, что Бог мне простил все, и примет меня он к себе. Но сын уж простить мне не сможет. Я так умирать не могу. Отец, это я, твой младенец, был брошен в морскую волну. Но Бог меня спас, и, как видишь, у ног твоих рядом стою. Тебе от души все прощаю, и радость моя велика, что здесь у постели склоняясь, я сразу нашел два отца». И очи больного закрылись. Ушел высоко он от нас, а сердце у сына молилось, и слезы катились из глаз. Так скоро отец с ним расстался, но сын не остался один, он с любящим Богом остался, и был им
он всюду храним.